мышкой, долня мотай, камуя даржей. Я не вижу знакча, бегиня карт, толпа слабча, гей дежу дишта.